0: Ning inomi yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире Империя звука. http://2.com.ua.

стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Маркиз радиосы.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио «Маркес».

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресса я жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью воюю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю звенит плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет отлично.

0: Кузьмин сихрли жазубасына нафасыйла хис эт.
1: Бызда куз мавсума.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Марчес. Радиосе.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа. Марказ радиоса.